0: бизнес-показатели компании. Как выяснили аналитики ХХРУ, большинство жителей Хабаровского края, 58%, высоко оценивают свою продуктивность на работе. Причем наибольшую уверенность в этом выражают сотрудники 35 лет и старше. Максимальную производительность у себя отмечают миллениалы, 63% респондентов в возрасте 35 лет и старше, в то время как среди молодежи, 18-24 года, в своей эффективности на работе убеждены лишь 46% опрошенных. Работники осознают, что их личная отдача напрямую влияет на бизнес-показатели компании. Так считают 77% опрошенных жителей Хабаровского края. Этот фактор осознательности превалирует у руководства. О нем заявили 96% директоров подразделений и 89% начальников отделов. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и портала «Губерния.ком».
1: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: музыка, ненавязчивое пробуждение ждет вас, если оказались на волне Mix FM. Привет, друзья, с вами Настя Абрамова. У меня есть много музыки, которая точно вас взбодрит сразу после рекламы и прогноза погоды. Sugar Babes, Mosimon Maruf, также 5 Seconds of Summer. Не пропустите.
1: Погода на Mix FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
2: Реклама на Mix FM.
3: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
4: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Реклама на Mix FM.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Продолжаем двигаться далее под лучшую музыку Микс FM. Не отходите далеко от приемников. После рекламы U-Tonus, Calvin Harris, а также Lady Antebellum.
1: Реклама на Микс FM.
2: Микс Экзотика. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Микс Экзотика. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс FM.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
6: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
7: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра Драм.
8: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет всем, друзья. Приятно услышать с вами на волне 102.7. Сейчас мои коллеги спешат поделиться прогнозом погоды, и сразу после рекламы в эфир ворвется музыка.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Сегодня в 8 вечера. Целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс-ФМ.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
1: Реклама на Микс-ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45-88-45.

0: 11 часов утра в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Госдума приняла закон о сроке давности по спорам о приватизации недвижимости. Государственная дума приняла закон, устанавливающий предельные сроки исковой давности по делам об оспаривании приватизации государственного или муниципального имущества. Соответствующий документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Согласно новым нормам, если при переходе имущества в частную собственность были допущены нарушения, срок исковой давности составит 3 года с момента, когда о них стало известно. При этом вводится пресекательный срок. Спустя 10 лет со дня совершения правонарушения вернуть имущество государству будет невозможно. Подростки и молодежь в России стали активнее открывать ИП. В сегменте малого и среднего предпринимательства в России сейчас насчитывается свыше 270 тысяч ИП среди россиян в возрасте до 25 лет. Об этом сообщил генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич. По его словам, за последний год их число выросло на 16%, а за 3 года на четверть. В их числе есть несовершеннолетние, более 3500. При этом, по сравнению с прошлым годом, этот показатель практически не изменился. Более динамично растет число самозанятых среди подростков. На 1 апреля этого года их количество достигло 608 тысяч человек против 356 тысяч годом ранее. Расширение молодежного предпринимательства отражает более глубокие трансформации в экономике и обществе. Россияне увеличили траты на покупку посуды за границей почти на 20%. Весной граждане России заказали за границей посуду на 3,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель Совета по развитию электронной торговли и торгово-промышленной палаты Алексей Федоров. По его словам, по сравнению с 4 месяцами прошлого года, данный показатель увеличился на 18%. Он также отмечает, что в аналогичном периоде 2025 года динамика была более сдержанной, на уровне 14%. Спрос на зарубежную посуду у россиян действительно растет. Это подтверждает и другие опрошенные изданием эксперты. В СДЭК Шопинг, к примеру, утверждают, что реализация кухонной утвари в январе-апреле увеличилась год к году в деньгах в 5 раз. Представитель Wildberries и вовсе говорит, что продажи такой продукции за указанный период прибавили 120%. Абсолютные цифры эти компании не раскрывают. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и портал.

0: Губерния.ком.
1: Реклама спонсора. Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: продолжаем понемногу продвигаться вперед. Если вы вместе с MixFM, то однозначно это утро можно назвать отличным. Сейчас в эфире реклама и прогноз погоды. И сразу после Сия, Дэвид Гетта, Алайнс Моррисет, а также Little Mix.
1: Погода на MixFM. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер южный, слабый. Реклама на MixFM. Old School на MixFM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на MixFM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних

0: вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
1: Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта. 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад. Вход свободный. Быть всем.
2: Аудитория 12+.
3: Реклама на Mix FM.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Продолжаем отличный летний день. Микс FM на страже вашего хорошего настроения. Сразу после рекламы Джон Ньюман, Селена Гомес, Бенни Бланко, а также Азди. Сделайте громче, оставайтесь вместе с нами.
1: Реклама на Микс FM.
2: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
5: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Продолжаем рабочий день. Настроение в порядке, дела отлично. Микс FM в приемниках. И это замечательно. Сейчас расскажем о погоде. И сразу после рекламы новый музыкальный блок.
1: Погода на Микс FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
2: Реклама на Микс FM.
3: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Сегодня в 8 вечера. Целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
6: «Губерния» в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
2: Реклама на Микс FM.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: «Полдень в Хабаровске». Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Центробанк планирует обязать крупные банки принимать трансграничные переводы через СБП. Банк России разработал проект указания, согласно которому системно значимые кредитные организации с 1 апреля 2027 года должны будут предоставить клиентам, физическим лицам, возможность получать трансграничные переводы от других физических лиц с использованием системы быстрых платежей. Также банки обяжут принимать через СБП плату госпошлин, штрафов и налогов на порталах госуслуг, сайтах ведомств и точках обслуживания бюджетных организаций. Банки с универсальной лицензией получат отсрочку до 1 октября 2027 года. Кроме того, проект указания разрешает вносить наличные через банкомат любого банка, участника СБП, на счет в другом банке. Лимиты на такие операции составят 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч рублей в сутки и 200 тысяч рублей в месяц. Норма вступит в силу с 1 октября этого года. Подростки и молодежь в России стали активнее открывать ИП. В сегменте малого и среднего предпринимательства в России сейчас насчитывается свыше 270 тысяч ИП среди россиян в возрасте до 25 лет. Об этом сообщил генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич. По его словам, за последний год их число выросло на 16%, а за три года на четверть. В их числе есть несовершеннолетние, более 3500. При этом, по сравнению с прошлым годом, этот показатель практически не изменился. Более динамично растет число самозанятых среди подростков. На 1 апреля этого года их количество достигло 608 тысяч человек против 356 тысяч годом ранее. Расширение молодежного предпринимательства отражает более глубокие трансформации в экономике и обществе. У строгих руководителей подчиненные зарабатывают больше. Это выяснил в результате своего исследования сервис по поиску работы «Суперджоб». Всего 6% россиян признаются, что показывают лучшие результаты под жестким контролем начальника. Трое из четырех утверждают, что работают продуктивнее, если контроль отсутствует. Мужчины чуть чаще женщин отмечают высокую продуктивность при отсутствии активного вмешательства начальства – 76% и 73% соответственно. Чем выше доход, тем чаще респонденты говорят, что им комфортнее работать в свободном режиме. Среди россиян зарплаты до 100 тысяч рублей такой подход предпочитают 70%, а среди опрошенных, зарабатывающих свыше 150 тысяч, уже 80%. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и портала «Губерния.ком».
0: Микс на заказ. Телефон прямого эфира 67 102 и 7. Звоните.

0: Движемся далее под лучшую музыку Mix FM. Софилис Бэкстер, также Соп, Джем Чанги, Sleep Walkers чуть позже. Делайте громче и оставайтесь вместе с нами.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
4: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45-66-75.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: отправляемся далее под лучшую музыку Mix FM сразу после небольшой рекламы Walk the Moon, Lady Gaga, а также Hailey Steinfeld. Делайте громче, пусть ваше настроение будет на высоте.
1: Реклама на Mix FM. Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Движемся дальше вместе с лучшей музыкой Микс ФМ. Мои коллеги расскажут о погоде прямо сейчас.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Сегодня в 8 вечера. Целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс ФМ.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2700654 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Час дня в Хабаровске.

0: Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. В России могут увеличить отпуск работающим гражданам. В России необходимо повысить минимальную длительность ежегодного отпуска с 28 до 35 дней. Это нужно, чтобы возместить выходные, которые пропадают во время отпуска. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Новичков. По словам парламентария, сейчас в 28 днях отпуска учтены и выходные. Новичков предложил продлить отпуск до 35 дней, прибавив к нему еще одну неделю. При этом он подчеркнул, что в эти 35 дней должны включаться и рабочие, и нерабочие дни, чтобы у работника была возможность полноценно отдыхать 35 дней в году. Госдума приняла закон о сроке давности по спорам о приватизации недвижимости. Государственная дума приняла закон, устанавливающий предельные сроки исковой давности по делам об оспаривании приватизации государственного или муниципального имущества. Соответствующий документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Согласно новым нормам, если при переходе имущества в частную собственность были допущены нарушения, срок исковой давности составит 3 года с момента, когда о них стало известно. При этом вводится пресекательный срок. Спустя 10 лет со дня совершения правонарушения вернуть имущество государству будет невозможно. Каждый третий работающий планирует отправиться этим летом в путешествие. Это выяснил в результате своего исследования сервис по поиску работы «Суперджоб». Отпуск этим летом запланировали 62% работающих россиян. 19% проведут его дома, 11% на даче или в деревне, 25% планируют поездки по России и 7% за рубеж. Женщины чаще мужчин выбирают путешествия по стране, 28% против 22%. Представители сильного пола же чаще остаются без отпуска, 42% против 34% среди россиянок. Зумеры чаще тех, кто старше, остаются без летнего отдыха, 45%. Дачный отдых и путешествия по стране чаще выбирают россияне старше 35 лет. Поездки за границу же чаще планируют граждане моложе 35 лет. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и портала «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора. Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Микс FM.

0: Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.
1: I see that.

0: Делайте громче, оставайтесь вместе с Mix FM в продолжении часа. Лучшая музыка, Бенс Бун, Кэти Перри, а также Фэтбой Слим уже наготове. А прямо сейчас прогноз погоды.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
6: Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта. 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад. Вход свободный. Быть всем.
7: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Продолжаем отличный летний день вместе с Mix FM. Сразу после рекламы Flo Rida, Jason Derulo, Hearts Purple, Disc Machine, а также Steve Aoki, Walk the Moon в совместной работе.
1: Реклама на Mix FM. Она за микс. Другая музыка на Mix FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Mix FM.
2: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
1: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
3: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
4: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now.

0: Движемся далее под лучшую музыку Mix FM, а прямо сейчас реклама и прогноз погоды.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Сегодня в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Mix FM.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Два часа дня в Хабаровске. Новости.
1: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. Движение по новой дороге в переулке Брянском открыли в Хабаровске. Она проходит через строящийся жилой комплекс «Северный парк» и соединяет улицы Воронежскую и Совхозную. Там уже появился асфальт и разметка, а также дорожные знаки и пешеходные переходы. В ближайшее время подрядчики установят светофоры и фонари. Кроме того, в этом месте продолжаются работы по прокладке тепловых сетей. Общая протяженность переулка Брянского превышает 700 метров. Дорога имеет три полосы. Вдоль нее предусмотрены тротуары, велодорожки и остановки общественного транспорта. Схема движения автобусов 17-го маршрута временно изменится в Хабаровске. Это связано с ремонтом на железнодорожном переезде по улице Салтыкова-Щедрина. С 19 часов сегодняшнего дня до 2 утра 3 июня будет закрыто сквозное движение автотранспорта. На период производства работ движение маршрута номер 17 Госбанк-Спиртзавод будет осуществляться до железнодорожного переезда. Информацию о маршрутах можно уточнить у диспетчера Хабаровского межотраслевого навигационно-информационного центра по круглосуточному телефону 45 2056. Сквер на Волочаевской улице лидирует в голосовании по благоустройству. В Хабаровском крае продолжается онлайн-голосование, в ходе которого жители могут выбрать те территории, которые в следующем году нужно привести в порядок. В краевой столице горожанам на выбор предложены 10 объектов. Центральная аллея парка «Динамо», площадь имени Максима Горького, пешеходная улица от торгового центра «НК-Сити» до «Платинум-Арены», а также 7 скверов, расположенных на улице Мирной, в переулке Батарейном, на улице Санаторной, улице Волочаевской, улице Карла Маркса, Шелеста и на Краснореченской. Сейчас в голосовании с большим отрывом лидирует сквер, который находится на улице Волочаевская, возле ее пересечения с улицей Блюхера. За него отдали свой голос более 10 500 человек. На втором месте расположился сквер на улице Санаторной. Его поддержали уже более 8 000 хабаровчан. На третьей строчке разместился сквер на пересечении улиц Шелеста и Тихоокеанской, который пока набрал около 4 000 голосов. Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства проводится ежегодно по федеральному проекту формирования комфортной городской среды, который входит в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 24 копейки, 1 китайский юань 10 рублей 57 копеек, 100 японских йен 44 рубля 87 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Отличный день на Микс ФМ продолжается. Исправляйтесь, если раздражены или печальны, потому что только в хорошем настроении можно добиться успехов, а Микс ФМ ваше настроение будет только повышать сразу после рекламы и прогноза погоды. Огромное количество классной музыки, Дав Кэмерон, Флоурайда, а также One Republic на очереди.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северо-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 11 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45-88-45.
5: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45-66-75.
6: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра Драм.
7: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Предыдущий музыкальный блок пролетел очень быстро, и я здесь для того, чтобы предупредить вас, что после рекламы к нам присоединятся Rudimental, также Pink и Megan Thee Stallion вместе с Dua Lipa тоже будут делать громче, и все услышите.
1: Реклама на Mix FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45. I can see it in your eyes.

0: Еще один рабочий час пролетел незаметно. Это все потому, что под музыку Микс ФМ все дается легко и непринужденно. Сейчас расскажем о погоде. И сразу после рекламы отправимся далее покорять музыкальные вершины.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северо-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 11 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
1: Реклама на Микс ФМ.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: часа дня в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. На прошлой неделе в Хабаровском крае потушили 26 лесных пожаров. В ликвидации возгораний задействовали около 500 человек и 70 единиц техники. При этом пожары не нанесли ущерба населенным пунктам и экономическим объектам. По решению губернатора Дмитрия Демешина на всей территории Хабаровского края введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Кроме того, Краевое министерство лесного хозяйства и лесопереработки ввело запрет на посещение лесов гражданами и въезд в них транспортных средств. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах законом предусмотрена административная и уголовная ответственность. Детский сад на улице Ворошилова в Хабаровске сдадут в следующем году. Строительство нового дошкольного учреждения ведется в рамках нацпроекта «Семья», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Детский сад будет рассчитан на 230 мест. Ранее на этой территории находился овраг и стояли сотни гаражей. Около 150 боксов уже транспортировали на специальную площадку, остальные гаражи будут вывезены в ближайшее время. Общая стоимость строительства этого объекта чуть больше 1 миллиарда рублей. Из них 700 миллионов рублей предоставил федеральный бюджет, еще 300 миллионов дал краевой бюджет, и около 40 миллионов были выделены из городского бюджета. Рядом с новым детским садом планируется построить школу и дорогу, которая будет вести к новым социальным объектам. Первый фиджитал-центр начал свою работу в Хабаровском крае. В рамках года спорта в нашем регионе открыли первый фиджитал-центр – спортивную площадку нового поколения, которая объединяет виртуальный и реальный спорт. Новый объект располагается на территории арены «Ерофея» и стал одним из первых подобных центров на Дальнем Востоке. Его возведение осуществлялось в рамках президентского федерального проекта «Бизнес-спринт». Внутри фиджитал-центра разместились три игровые зоны – компьютерный зал на 20 игровых мест, зона игровых консолей и VR-пространство. Кроме того, предусмотрены раздевалки, душевые, медицинский кабинет, серверная зона, ресепшн и фудкорт. На открытой площадке оборудованы поле для мини-футбола с искусственным покрытием, зона стритбола, воркаут-комплекс и трибуны. Дополнительно объект оснащен умными опорами с освещением, видеонаблюдением, Wi-Fi, музыкальным сопровождением и возможностью зарядки мобильных устройств.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 24 копейки, 1 китайский юань 10 рублей 57 копеек, 100 японских йен 44 рубля 87 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора. Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.
3: I just wanna drink tequila with my friends. She says she cheated cause she's trying to get ahead. The more I read it, yeah, the more I take offense. I'm so defeated, I can't get outside my head. I post a picture of myself cause I'm lonely. Everyone knows what I look like, not even one of them knows me. Yeah, I just wanna drink tequila with my friends.

0: Движемся далее под лучшую музыку Mix FM. DJ Tiesto, группа Imagine Dragons, также No Kirill уже на очереди. Мои коллеги расскажут о погоде.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северо-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 11 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Mix FM.
3: Микс «Экзотика». Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Микс «Экзотика». Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
7: Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта. 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад. Вход свободный. Быть всем.
8: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM.
9: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Новую порцию музыкальных треков сразу после рекламы. Bruno Mars, Alpha Bena, а также Sia и David Guetta в совместной работе.
1: Реклама на Mix FM.
2: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
4: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
5: Аудитория 12+.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Mix FM.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: делайте громче, оставайтесь на волне 102.7. В продолжении этого часа лучшая музыка. Прямо сейчас полезная информация, что с погодой. Завтра узнаем прямо сейчас.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северо-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 11 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Сегодня в 8 вечера. Целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс-ФМ.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
6: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс-ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 4 часа дня в Хабаровске. Новости.
1: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. В Хабаровске освоили передовую технологию кардиохирургии. В Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в краевой столице впервые провели операции по удалению электродов кардиостимулятора через единый прокол. Современная технология стала доступна жителям региона благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. На приобретение лазерного аппарата, который позволяет контролировать процесс и минимизировать риск повреждения вены сердца, из федерального бюджета было выделено порядка 40 миллионов рублей. Передовую технику начали использовать после обучения специалистов в Москве. Щадящая методика через мини-доступ длится около полутора часов и оставляет лишь маленький прокол. Она призвана заменить полостную операцию на открытом сердце, сокращая время восстановления пациентов. Подрядчики приступили к ремонту дворов в Комсомольске-на-Амуре. 5 дворов будут отремонтированы на средства федерального бюджета по программе благоустройства дальневосточных дворов. На это выделено около 38 миллионов рублей. В дворах домов номер 37 и 37/3 по улице Калинина сейчас устанавливают бордюрные камни и убирают зеленые насаждения. У дома номер 39 на той же улице подрядчики уже смонтировали новые бордюры и готовят основание для пешеходной зоны. На объект завозят грунт. Также ведется планировка участка под детское спортивное оборудование. Активные работы идут у дома номер 42 на проспекте Копылова. Там демонтируют старый асфальт и разбирают бордюрные камни. Во дворе дома номер 8 на проспекте Мира убраны старые ограждения и зеленые насаждения, попавшие в зону благоустройства, а также расчищаются места для парковки. В Хабаровске стартовал летний сезон на детской железной дороге. Она будет работать с 9:30 до 17:30 все дни недели, кроме понедельника. На данный момент на работе на 2,5 километрах железной дороги обучаются больше 1000 детей со всего региона. На маршруте расположены две станции – Пионерская и Юбилейная, а также две промежуточные платформы – Совхозная и Озерная.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 24 копейки, 1 китайский юань 10 рублей 57 копеек, 100 японских йен 44 рубля 87 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Двигаясь вперед под музыку Микс ФМ продолжается. Работаем без перебоев и по плану. Сейчас уточняем, что с погодой в городе будет завтра и сразу после рекламы. София Скотт, Уиз Халифа, а также Бакет Хэдс.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северо-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 11 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Old School на Микс-ФМ. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Микс-ФМ.
4: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
5: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Небольшая реклама в продолжении часа, и наполняемся музыкой сразу после. У кого под вечер силы на исходе, полезная вещь. Грэнсон, Зейн, а также группа Негрита уже на очереди.
1: Реклама на Микс FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
3: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
4: Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад, вход свободный. Быть всем.
5: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше.

0: Сейчас выясним, какая погода в городе будет завтра, и сразу после рекламы. По традиции вернемся к музыке. Собственно, она нас всех и объединила.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северо-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 11 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Сегодня в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс-ФМ.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
1: Реклама на Микс-ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. Теплоход «Здоровье» начал свой 14-й рейс по отдаленным территориям Хабаровского края. На борту судна будет работать мобильная медицинская бригада, сформированная на базе территориального консультативно-диагностического центра Комсомольска-на-Амуре. Ежегодные рейсы позволяют обеспечить доступность медицинской помощи для жителей труднодоступных районов края, что является одной из главных целей нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. В этом году в состав медицинской бригады вошли 19 узких специалистов. Первая остановка теплохода была в Амурском районе. 1 июня судно прибыло в село Вознесенское. Затем специалисты отправятся в Ульчский район, район имени Полины Осипенко, в Комсомольский район. За прошлый рейс теплохода «Здоровье» медицинскую помощь получили более 2000 человек. Тогда судно также посетило 32 поселения в Амурском, Ульчском, Комсомольском районах и районе имени Полины Осипенко. Врачи выявили более 8000 случаев заболевания. Из них порядка 2000 впервые. Всего специалистами было проведено свыше 21 тысячи приемов. Для приема на теплоходе «Здоровье» при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. О точном времени работы бригады в каждом населенном пункте можно узнать в местной администрации. Почти 2000 будущих педагогов готовы принять на обучение вузы и колледжи края в этом году. Выбрать подходящий колледж или вуз можно с помощью портала будьучителем.рф. Там же абитуриенты могут узнать о возможностях профессионального развития. К примеру, в Хабаровском крае по нацпроекту «Молодежь и дети», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина, создаются условия для комфортной работы педагогов. Формируется современная образовательная среда, строится и капитально ремонтируются школы, расширяются меры поддержки учителей. Всего в Хабаровском крае трудятся более 20 тысяч педагогических работников, в их числе 8000 школьные учителя. Почти четверть всех учителей – это молодые люди до 35 лет. Ежегодно в образовательной организации края прибывают более 400 молодых педагогов. В Хабаровском крае растет количество многодетных семей. В День защиты детей в подведомственных учреждениях Министерства социальной защиты Хабаровского края прошли мероприятия, направленные на создание праздничной атмосферы для юных граждан. В рамках мероприятий воспитанники детских домов, интернатов и центров социального обслуживания приняли участие в творческих конкурсах, спортивных состязаниях, мастер-классах и праздничных концертах. Особое внимание уделялось развитию творческого потенциала детей, что соответствует задачам нацпроекта «Семья», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Министр социальной защиты края Александр Дорофеев отметил важность проведения таких мероприятий. Он подчеркнул, что создание благоприятных условий для материнства и воспитания детей является одной из приоритетных задач властей. Для этого в крае семьям при рождении детей предоставляется комплекс мер различной помощи. Благодаря принимаемым мерам число многодетных семей в регионе растет. Всего их в настоящее время более 24 тысяч, в которых воспитывается свыше 82 тысяч детей. В крае также продолжается работа по реализации губернаторского проекта «Молочная кухня». Магазины, где можно приобрести молоко и молочную продукцию в рамках проекта, расположены в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурской, Советской гавани, Комсомольском районе, в поселке Солнечном, районном поселке Ванино. А к концу этого года проект будет реализовываться во всех районах края.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 24 копейки, 1 китайский юань 10 рублей 57 копеек, 100 японских йен 44 рубля 87 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора. Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Вечерний привет вам, дорогие друзья. Продолжаем слушать лучшую музыку. Это просто замечательное занятие в завершении трудового дня. Сиа, Кевин Харрис, Том Греннан и группа No Doubt уже на очереди. А мои коллеги расскажут о погоде на завтра.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северо-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 11 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Микс-ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Время вечернее, многие уже почти заканчивают работать, и это хорошая новость. Сейчас в эфире Mix FM, небольшая реклама, и продолжаем наполняться лучшей музыкой. Аня Нисон, Лил Эми, Коди Вайс, Камрад, а также Кирилл Гуд уже на очереди.
1: Реклама на Mix FM. Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
2: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. От города 4212.
4: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
5: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра драм.
6: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Эфир продолжается информацией о погоде. И сразу после рекламы новый музыкальный блок. Делайте громче, оставайтесь вместе с нами.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северо-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 11 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Сегодня в 8 вечера. Целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс-ФМ.
4: Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта. 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад. Вход свободный. Быть всем.
5: Аудитория 12+.
6: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
7: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс-ФМ.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: вечера в Хабаровске. Новости.
1: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. Движение по новой дороге в переулке Брянском открыли в Хабаровске. Она проходит через строящийся жилой комплекс «Северный парк» и соединяет улицы Воронежскую и Совхозную. Там уже появился асфальт и разметка, а также дорожные знаки и пешеходные переходы. В ближайшее время подрядчики установят светофоры и фонари. Кроме того, в этом месте продолжаются работы по прокладке тепловых сетей. Общая протяженность переулка Брянского превышает 700 метров. Дорога имеет три полосы. Вдоль нее предусмотрены тротуары, велодорожки и остановки общественного транспорта. Схема движения автобусов 17-го маршрута временно изменится в Хабаровске. Это связано с ремонтом на железнодорожном переезде по улице Салтыкова-Щедрина. С 19 часов сегодняшнего дня до 2 утра 3 июня будет закрыто сквозное движение автотранспорта. На период производства работ движение маршрута номер 17 Госбанк-Спиртзавод будет осуществляться до железнодорожного переезда. Информацию о маршрутах можно уточнить у диспетчера Хабаровского межотраслевого навигационно-информационного центра по круглосуточному телефону 45 00 56. Сквер на Волочаевской улице лидирует в голосовании по благоустройству. В Хабаровском крае продолжается онлайн-голосование, в ходе которого жители могут выбрать те территории, которые в следующем году нужно привести в порядок. В краевой столице горожанам на выбор предложены 10 объектов. Центральная аллея парка «Динамо», площадь имени Максима Горького, пешеходная улица от торгового центра «НК-Сити» до «Платинум-Арены», а также 7 скверов, расположенных на улице Мирной, в переулке Батарейном, на улице Санаторной, улице Волочаевской, улице Карла Маркса, Шелеста и на Краснореченской. Сейчас в голосовании с большим отрывом лидирует сквер, который находится на улице Волочаевской возле ее пересечения с улицей Блюхера. За него отдали свой голос более 10 500 человек. На втором месте расположился сквер на улице Санаторной. Его поддержали уже более 8 000 хабаровчан. На третьей строчке разместился сквер на пересечении улиц Шелеста и Тихоокеанской, который пока набрал около 4 000 голосов. Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства проводится ежегодно по федеральному проекту формирования комфортной городской среды, который входит в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 24 копейки, 1 китайский юань 10 рублей 57 копеек, 100 японских йен 44 рубля 87 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Микс на заказ. Телефон прямого эфира 67 102 и 7. Звоните.

0: продолжении этого вечера ваша любимая музыка, дорогие друзья, в Reloving Simple Plan, Bruno Mars и Jessie J уже на очереди, сразу после того, как послушаем рекламу и прогноз погоды.
1: Погода на Mix-FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северо-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 11 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Mix-FM.
3: Она за Микс. Другая музыка на Микс-ФМ. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Микс-ФМ.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки.

0: Отправляемся вперед под лучшую музыку Mix FM, One Direction, Lil Wayne и Maroon 5, а также Lily Wooten, The Prick уже на очереди.
1: Реклама на Mix FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
3: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
4: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра Драм.
5: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: That's just gonna be crazy.
1: Микс на заказ. Звоните 67 102.7.

0: Отправляемся далее под лучшую музыку Микс ФМ. Прямо сейчас послушаем рекламу и прогноз погоды на завтра.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северо-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 11 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Сегодня в 8 вечера. Целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс ФМ.
4: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
5: МЧС России напоминает: не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2700654 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. Семь часов вечера в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. На прошлой неделе в Хабаровском крае потушили 26 лесных пожаров. В ликвидации возгораний задействовали около 500 человек и 70 единиц техники. При этом пожары не нанесли ущерба населенным пунктам и экономическим объектам. По решению губернатора Дмитрия Демешина на всей территории Хабаровского края введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Кроме того, Краевое министерство лесного хозяйства и лесопереработки ввело запрет на посещение лесов гражданами и въезд в них транспортных средств. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах законом предусмотрена административная и уголовная ответственность. Детский сад на улице Ворошилова в Хабаровске сдадут в следующем году. Строительство нового дошкольного учреждения ведется в рамках нацпроекта «Семья», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Детский сад будет рассчитан на 230 мест. Ранее на этой территории находился овраг и стояли сотни гаражей. Около 150 боксов уже транспортировали на специальную площадку, остальные гаражи будут вывезены в ближайшее время. Общая стоимость строительства этого объекта чуть больше 1 миллиарда рублей. Из них 700 миллионов рублей предоставил федеральный бюджет, еще 300 миллионов дал краевой бюджет, и около 40 миллионов были выделены из городского бюджета. Рядом с новым детским садом планируется построить школу и дорогу, которая будет вести к новым социальным объектам. Первый фиджитал-центр начал свою работу в Хабаровском крае. В рамках года спорта в нашем регионе открыли первый фиджитал-центр – спортивную площадку нового поколения, которая объединяет виртуальный и реальный спорт. Новый объект располагается на территории арены Ерофея и стал одним из первых подобных центров на Дальнем Востоке. Его возведение осуществлялось в рамках президентского федерального проекта «Бизнес-спринт». Внутри фиджитал-центра разместились три игровые зоны – компьютерный зал на 20 игровых мест, зона игровых консолей и VR-пространство. Кроме того, предусмотрены раздевалки, душевые, медицинский кабинет, серверная зона, ресепшн и фудкорт. На открытой площадке оборудованы поле для мини-футбола с искусственным покрытием, зона стритбола, воркаут-комплекс и трибуны. Дополнительно объект оснащен умными опорами с освещением, видеонаблюдением, Wi-Fi, музыкальным сопровождением и возможностью зарядки мобильных устройств.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 24 копейки, 1 китайский юань 10 рублей 57 копеек, 100 японских йен 44 рубля 87 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора. Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.
3: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it.

0: Привет-привет всем присоединившимся. Это Микс ФМ, лучшая музыка в продолжении этого часа. Джон Ньюман, Оффенбах, Алиша Кис уже на очереди. Впереди еще больше ваших любимых музыкальных исполнителей. Делайте громче и оставайтесь вместе с нами.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северо-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 11 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 60.

0: вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра Драм.
1: Аудитория 12+.
2: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: продолжении часа небольшая реклама, и сразу после к нам присоединятся Мартин Гаррикс, Холли Молли, а также Дэдди Янки, и впереди еще больше классных музыкальных работ.
1: Реклама на Mix FM.
2: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
3: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
4: Хабаровск встречает фестиваль цифрового спорта 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад, вход свободный, быть всем.
5: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Доброго вечера всем присоединившимся. Это Микс FM, лучшая музыка по плану. Прямо сейчас уточняем, что с погодой в городе будет завтра.
1: Погода на Микс FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северо-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 11 градусов тепла. Ветер северный, умеренный. Реклама на Микс FM.
2: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера. Целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 8 часов вечера в Хабаровске.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Приветствую всех в программе «Микс по-новому». Мы собрали для вас привлекательные музыкальные новинки. В течение этого часа их презентуем на волне 102.7. Майли Сайрус, Кунз, также Краш Адамс, Мила Хейз и многие-многие другим сегодня в этой программе поучаствуют. Делайте громче, оставайтесь с нами.
0: Новый «Микс». Только свежее. На «Микс FM».

Это новая музыка.

0: Программа «Микс» по-новому в эфире. И час продолжают Доджа Кэт, Клэптон, а также Дмитрий Вегас, Дэвид Гетта присоединятся чуточку позже.
1: Реклама на «Микс FM.
2: «Микс Экзотика». Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. «Микс Экзотика». Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на «Микс FM.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Хабаровск встречает фестиваль цифрового спорта 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. КС-2, Мобайл.

0: Небольшая реклама в продолжении этого часа, и программа «Микс» по-новому в самом разгаре, только новинки музыкального мира. Далее Дженнифер Лопес, Дэвид Гетта, Като, а также Алок и Португал Демена.
1: Реклама на «Микс FM.
2: Old School на «Микс FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Микс FM.
3: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
5: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
6: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Программа «Микс» по-новому продолжается. Друзья, только новинки этого сезона в эфире на 102.7 до конца этого часа. Меня зовут Настя Абрамова. Прощаюсь на сегодня. Услышимся завтра. Слушайте только лучшее и не скучайте.
1: Реклама на «Микс FM. Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на «Микс FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on «Микс FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
1: Реклама на «Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 8 вечера на Микс-ФМ.
1: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
2: Телефон 8 800 333 69 37.
0: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс-ФМ. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
3: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
4: Аудитория 12+.

0: Реклама на Mix FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Mix FM.
1: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
0: Хабаровск встречает фестиваль цифрового спорта 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад, вход свободный. Быть всем.
2: Аудитория 12+.
0: Реклама на Mix FM.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
4: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Mix FM.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

10 часов вечера в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучшее. Слушайте лучшее.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2700654 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Час ночи в Хабаровске.

Mix FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards. Mix FM.

Mix FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Микс Экзотика. Лучшая музыка на всех языках.
1: Viens, je t'emmène sur ma planète.

4 часа утра в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше.

0: Cause life's so much brighter when they
1: Слушайте лучше. Слушайте русское. Русский микс.
2: На Микс FM.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2706-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. Семь часов утра в Хабаровске.
1: And they already know me, SAGE. Look.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северо-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 11 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта. 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад. Вход свободный. Быть всем.
5: Аудитория 12+.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
1: Реклама на Микс.ФМ.
0: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание с

0: Строительство уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс.ФМ. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
2: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра драм.
3: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс-ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северо-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 11 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45-66-75.
4: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс.ФМ.
0: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

0: 8 часов утра в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурев. Минфин хочет снизить покупки инвестиционных квартир за счет семейной ипотеки. Минфин предложил новый механизм ужесточения условий семейной ипотеки, связанный с ограничением доступа к льготным кредитам для части заемщиков. Ведомство планирует исключить из программы граждан с непогашенными жилищными займами, оформленными до 23 декабря 2023 года. В министерстве считают, что мера позволит снизить использование субсидируемой ипотеки для покупки инвестиционного жилья. Ведомство также уточнило, что уже выданные льготные кредиты отзывать не планируется. При этом семьи сохранят возможность получения нового займа при рождении еще одного ребенка и полном погашении предыдущего кредита. Минцифра обновила требования к владельцам сетей связи, обязанных обеспечивать работу систем оперативно-розыскных мероприятий. Новый приказ расширяет перечень данных, которые должны быть доступны для поиска и передачи по запросам уполномоченных органов. Теперь в контур СОРМ включены, в частности, адресные и паспортные сведения абонентов, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса, домены, логины, геокоординаты и сведения об организациях. Документ также уточняет технические способы обмена данными. Эксперты связывают такие обновления требований с усложнением интернет-инфраструктуры и ростом числа компаний, на которые распространяются нормы. Каждый десятый работающий ищет новое место из-за отсутствия карьерного роста. Это выяснил в результате своего исследования сервис по поиску работы SuperJob. 46% работающих называют недовольство уровнем дохода в качестве основного мотива для выхода на рынок труда. 10% респондентов ищут другую работу из-за застоя в карьере. В топ-3 причин оказалось и желание поменять сферу деятельности – 9%. Теперь каждый 11-й сотрудник думает о смене профессии, а не просто о компании работодателя. 8% опрошенных начали поиск новой работы из-за реальных или ожидаемых сокращений штатов. 7% респондентов не устраивает начальство. Столько же, 7% жалуются на условия труда. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу губерния.ком.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс-ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северо-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 11 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс-ФМ.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники – 6 и 7 июня на сцене театра драм.
5: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс-ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM. Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
1: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
2: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
0: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северо-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 11 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад, вход свободный. Быть всем.
3: Аудитория 12+.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
0: Реклама на Микс.ФМ.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: часов утра в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Госдума одобрила продление гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что, судя по количеству регистраций, закон достаточно хорошо себя показал. При этом он упомянул, что большое количество гаражей все еще не оформлены. Отмечается, что этот закон позволяет в упрощенном порядке бесплатно оформить в собственность землю под гаражом, если он был построен до 30 декабря 2004 года. При этом эти меры распространяются только на капитальные гаражи. Новый перечень параллельного импорта от Минпромторга вступил в силу. В новой версии документа от Минпромторга исключен ряд позиций, в том числе отдельные марки ноутбуков, компьютеров и серверов. Изменения в список параллельного импорта ведомство утвердило еще в ноябре прошлого года своим приказом. В министерстве тогда разъяснили, что исчезновение некоторых товаров из перечня не отразится на ассортименте аналогичной продукции в России. Среди удаленных позиций оказались японские красящие составы для принтеров, материалы для лепки, а также несколько нишевых парфюмерных линий. Владельцы дачных участков столкнулись с новой мошеннической схемой рассылкой фальшивых уведомлений о штрафах. Их запугивают якобы нарушением земельного законодательства. Об этом предупредил глава Комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов. По словам депутата, схема рассчитана на эмоциональную реакцию получателя. Человеку приходит сообщение о якобы выявленном нарушении, к которому предлагается ссылка для оплаты штрафа со скидкой. По этой ссылке перехватывается доступ в личному кабинету на госуслугах. Как пояснил чиновник, для проверки подлинности сообщения нужно убедиться, проводилось ли в отношении участка контрольное мероприятие. При сомнениях можно обратиться лично в территориальное управление Росреестра или позвонить по номерам с официального сайта ведомства. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора. Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северо-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 11 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
5: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс.ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Сегодня в 8 вечера. Микс Экзотика. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс FM.
1: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
2: Телефон 8 800 333 69 37.
3: Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта. 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад. Вход свободный. Быть всем.
4: Аудитория 12+.
5: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северо-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 11 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Аназавикс. Другая музыка на Микс.ФМ. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Микс.ФМ.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода, не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Микс.ФМ.
6: Телефон рекламной службы. 45 88 45.